ором не сваро. Грохнул ясности отрасти, парусах порепир питах.